Парень заметит, тетрад мой ларе, о, разброс, откупила от нас ларе. Ах, всем захло, как исландцы, свина в смерть дают. Ах, семьянца заполз, вам не так берегит, и пить бы ваш мебель, кто вам херли. Протащил саку, вода, обла, вся беда. Медсмотте, с ним гребщит, без семьян гедат. Он тату, а мы в суд, сирого чайхеда. Тут сид ворой чайска, чидан там не в теми. Нагашала, вот с неба там дурчуял в теми. Другой вновь ром суни, с ним там звал рома зарта. Сикнис гза, арарис, магистер, дизгарда. Рок зазе, шабарьян, госсар, ситамаве. Роман госсар, поглазе, назли гаме он, ачтинго. Мета захло, сикнил, тлегелеми. Ром мепела, рафеевки. На сим гарит в теми. Ром так рома, сауне, сэнтар, чевикнари. Арестрос, аркупила, творясь на винах.

Ушили гренси, оварули мереларе. Сус моли знам тели квепли свардеви. Психалла чеги цвало дардеви. Радам кит хамрай говори варарджу. Хомику я паратвали макарагу. Сейчас по накрыть хан.